пет, просто пет гитару, заспевай все свои песни. Расскажи, чему лишать про тебе, но песни мне. Я тебе так просто пет гитару, заспеваю аж до темноты. Як зазнати сам, самому не знаю.